Ара лопа не о на сома бел садга гойт. Дале Георг Буллио я первилли осруд дала сонно шуга долуш дала айги.